Да папа злой крие, даже со снир да бут, со сэр арьен дрони, ми бутай чес гобут, арьена пер твой цюбаски си окебет, у кого старой чуби фини